Я жду тебя. Так же ветеную влагу. Примником ли длиной своих ног грудью. Впадиной живота ощутишь от моей